багаринта век крак. Явна кайритуна асцо, судхос керин луйси димак. Угапалави таджар хусо, хахвац мармнин кяхц вахчучун.